0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех нас
0: слышите. Индрю. Еще? Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, вот. Еще. О. Ваше туда сведение там. Цветение там. Еремеева. Арушин.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да.
7: Есть.
0: Да, да, да. Арушин на С. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөт апай. Мороженое жеді ма?
9: Жоқ.
8: Сок ішкен.
10: Қай жерің заурады? Айтыңызшы маған.
11: Оның жоқ, оны сен сондырма.
12: Это вот. Ну, суставы болят. Я рук не могу поднять.
10: Ага, хорошо.
12: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
10: Ага. Хорошо.
11: Колму харгалтра.
12: Вот руки, говорит, не могу поднять.
10: Угу, хорошо.
11: Это.
10: Да, вот так. Угу. Отрай. Назер аурама?
11: Ага.
10: Назер аурама? Ага. Так, Назир Аурама.
11: Birden şiş gelir.
10: Aha. Bas ailenle mi?
1: Başın herhalde mi?
10: Baş ailenle mi?
12: Yok.
10: Kol. Kol iyi mi? İyi mi? Cansızlana mı?
11: Ha,
10: Emir, ne?
12: Üşüyorum diyor. Bu
11: ağır yer.
12: Ne, ne, ne. Просто говорит болит вот это.
11: Вермая бахора бахора.
10: Назира урама.
11: А.
10: Ага, назира урама.
11: Ураю.
10: Ко аякка берема.
1: Вот так обратно сделал.
12: Согнуть говорит так.
1: Сюда можете что-то поместить.
3: Спасибо за это.
1: Все?
4: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
1: Это нет, муж? Это брат.
4: А, брат.
1: Сын.
4: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Общий анализ назначали после операции или крион? Это одно и то же?
1: Да, крион.
4: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
12: Вот недавно приехал сюда, вот все вот, и думал вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
1: Thank you.

0: 우리 저렇게 하나 미션을 끝내 아이다와 둘이서 나오실 때
1: Это
0: же просто сидит. Он
2: же
0: тут рот. Я на жилье дом,
1: короче. Я на ортодонт. Я же кшкине
0: алса жилье. Ровно просто. Мен, говоришь? На жилье дом, вы? А, сел. Так, вас направо.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Салауатты иман, салауатты Құран, осы оқылған Фатиха ықыласына сыпалақ сүрелерін, аяты күрсейді оқылған сүрелерін сауабын. Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз сол сүрелерін оқына.
2: жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Boşaltınız abi. Boşaltınız. Bus bus bus bus. Boşaltınız. Yaxşı. Сізде шейка таза, жақсы, эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо, жақсы.
1: Все?
0: Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила. А прошлого...
0: Сонна Калаем дедный сыс.
1: Она назначила мне лекарство и свеча. Свеча вот эта белая.
0: В каком
1: ага,
0: году?
1: Белый.
2: Слышно, слышно она?
0: Вот читет, читет, читет. Басын знажа хагарат, чатынсы. Арқамен жоқ, керісінше басты ошаққа.

0: Вова,
1: это
0: первая.
1: Первая карта, пить 5, потому что ты боишь правила.
2: Да, первая 5.
3: Эндемио травермисм, наверное.
4: Эрбасас.
3: Эндемио травермисм,
5: наверное.
3: Сейчас, еще одна.
5: Сенің сұлу көзіңді көрмеген
1: мен. Ау, ереке шабыңыз.
5: Сезім үшін, бәрінде іп кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керектесін.
4: Я же спалил же
3: как.
6: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
4: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он говорит. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу,
0: это
2: плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, которое нужно госпитализировать в основном.
2: Да, мы не...

0: ты специально прервись вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все, бодло. Все.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, а здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы нельзя. В одну сторону леска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты
2: делаешь? Тяну. Вот.
0: Все. Не, бәрі целый шықты, көрдіңіз бе? Ауырғанша, қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
2: Сил нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мультер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы, в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Олем, сейчас жетем, егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех не нас
0: слышите. Индрю. Еще? Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Ваше удостоверение там. Регистратуре. Цветение там. Еремеева. Арушин.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, есть.
7: Удостоверение.
0: Да. Арушин на С. Ой, да. Да. Там удостоверение там.
8: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұрғой, чөт апай. Мороженое жеді ма?
9: Чөт.
8: Сок ішкен.

0: chickens, hatching birds. Ones at the rooms.
1: Kafaları koyup.
0: Niye bana kırarız? Yık kurbağı koyuyoruz. Yık da çizeceğiz kavla.
2: Ciğerin diyem alamız. Diyem almayımız. Söp diyem alamız. Giyiniyemiz.
3: Не айтасыз? Кай жериңиз ауырады? Айтыңызчы мага.
4: Это
5: вот.
3: Да.
5: Ну, суставы болят. Я рук не могу поднять.
3: Ага, хорошо.
5: Потом вот ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
3: Ага. Хорошо.
4: Колму харгалт.
5: Вот руки, говорит, не могу поднимать.
3: Угу, хорошо.
4: Угу.
3: Отрай. Назер аурама?
4: Аурама.
3: Ага. Назер аурама? Ага. Так, Назир аурама?
4: Бидан шиш келер.
3: Ага. Бас айланама?
6: Башың әрәнен.
3: Баш айланама?
5: Не, головы не
4: көрмейді.
3: Пол үйіме? Үйіме? Жансызданама?
4: Шеме?
3: Нет?
5: Үйшен де бұл.
4: Үйшенер ағар ер.
5: Нет, это... Просто, говорит, болит. Вот это...
4: Ереме. Бах ора, бах ора.
3: Назир аурама?
4: А.
3: Ага. Назир аурама?
4: Ора его.
3: Ко аяққа бере ма?
6: Вот так обратно сделать.
5: Согнуть, говорит, вот так.
6: Сюда можете что-то принести.
7: Спасибо за это.
6: Все?
8: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
6: Это нет, муж? Это брат.
8: А, брат.
6: Сын.
8: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Общий эндоскопический назначали после операции или крион, это одно и то же?
6: Да, крион.
8: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
5: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Нет. Ашмин. Жалко нет. Становится.
6: Это от них.

0: 저렇게 하나 미션으로 끝내 아이가 와서 나오셨네.
1: Это
0: же просто как осуществить. Я
2: на
0: жиле там, короче. Я на ортада она
3: была. Я же в кишке не осталось. Ровно. Мам, знаешь?
0: На жиле, ну вот. Сядь. Как басом пробовал.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз сәлем рухына
1: ...2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: волшебный запах. Волшебный. Бус-бус-бус-бус. Угу. Бошатнис. Ага, жақсы. Ага. Сізде шейка таза, жақсы. Эрозия жоқ. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она вот назначила мне свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо,
1: все?
0: Ушатаванс.
1: Простуда говорила. А прошлый
0: год. Сонна Калаем дедница спросила.
1: А она назначила мне лекарство, свеча, свеча вот это белый, ага, белый вот.
2: Слышно, слышно она?
0: Вот, читает.

0: подожди.
1: Я потерял сумму.
2: Я же спалил же
0: карту.
3: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
0: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направили, не дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу,
0: да,
2: плохо, но слышу,
0: ага. Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем. Вот.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь, на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы 50 нужен. Ответ не дай.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: Неправильно оставить. Спираль дұрыс тұрған жоқ сізде. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алып тастау керек спиральді, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
1: Еркек адамды салып бергенше?
0: 8 жыл болды, иә?
1: Аха, 8 жыл болды.
0: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
2: Тұрмаймын.
0: Не үшін алмай жатырсыз спиральді?
1: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
0: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене бос жатыңыз. Так.
1: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
0: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
1: Демалдыр.
0: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
1: Жарай, жарай.
0: Бос жатамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль. Видите, сломанная.
1: Спираль сломанная. Спираль
0: сын қалған. Шырып кеткен ба? Ескіріп кеткен, сын қалған. Видите? Уже старые, 8 лет уже стоит.
2: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки. Проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
2: Все.

0: einen Wunsch hin.
1: Okay. Ah, ty jest pisany przy Luisie, od taka, że masz, tak? Ja. No, masz sobie i pakał. Сейчас это этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот, а, вот, а, вот этим. Вот здесь, а здесь, да? Один корень, поэтому там не надо. А-а-а. Вот так. А-а-а. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, У-у-у. Это зубец был бы с другой стороны.
0: Сам был
1: бы, да. Так. Не-не-не, специально щипцы.
0: А, да, да, да.
1: По одну сторону леска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
0: Можно?
1: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
0: Вот.
1: Не, бәрі целый, что ты көрдіңіз бе? А орған жоқ, қолы жеңіл, рука легкая, вот видишь.
0: Сил нету.
1: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны бала шағамызға қуанышқа орай ата анамыз қарайды жеті ай бойы ата анамыз қарап келіп жатыр бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И, ну, в личном плане, личном, ну, для меня лично то, что плюс еще. Я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: бірімен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар жаңағы кішкентайлы болғандар бар олардың барлығын біліп тұрамыз әрине бұл проектте де бір бірімен кездесіп жаңағындай бір бірін жақсы көріп бір бірін сүйіп қалып қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз бір жерде жаңағы ұйықтаймыз бір жерде тамақтанамыз бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты
4: В этом, ну, как бы, больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И как, мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно. Вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
3: ойлаймын өзі жетемін деп егер де енді бүкіл Қазақстанды аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған

0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермехова.
4: Непрямкова, не Ермехова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех не нас слышите.
0: Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Ваше до сведения там. Регистратуре. Сведения там. Еремеева. Арушин.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, есть. Да. Арушина, С. Ой, да? Да. Там, куда сверим там.
8: Так, опись так таза. Арча. Так таза, опись ли, ну, за тамарочки не розовые. Где-то из себя. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, жөт апай. Мороженое жеді ма?
9: Жоқ.
8: Сок ішкен.
10: Все, дем аламыз, кинеміз.

0: 많이 하였다. 카지아등 사오라. 나이트는 시험만
1: 하고 있지. 그런데
2: 그런 사람들 뭐. 아, 네. 뉴스 따고 빨리 вдруг не могу понять.
0: Ага.
2: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
0: Ага. Хорошо.
1: Кому харка
2: отрана. Вот руки, говорит, не могу поднимать.
0: Хорошо.
1: Вот
0: рев, вот рев. Назир Аурама.
1: Ага.
0: Назир Аурама. Ага. Так, Назир Аурама.
1: Это шишки олег.
0: Ага. Бас Аленама.
3: Башин Аленин.
0: Башин Аленам.
2: Не, голова не
0: курит. Пол Уима. Уима. Джансыз Данама.
1: Шумеев,
0: нет?
2: Еще один день был.
1: Кушать надо.
2: Нет, это просто, говорит, болит. Вот это.
1: Бахура, бахура.
0: Назир Аурама?
1: Ага.
0: Ага. Назир Аурама?
1: Ураю.
0: Аяка Берема?
3: Вот так обратно сделать.
2: Согнуть, говорит, так.
3: Сюда можете что-то чепота? Поместить.
4: Спасибо за это.
3: Все?
5: Так что вот, кто у нас? Супруг, да?
6: Это нет, это брат.
5: А, брат.
6: Сын.
5: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате общемонтокрадийский даже в начале после операции или крион, это одно и то же.
6: Да, крион.
5: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
2: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Ашмин. Жалко становится.
3: Это от них.

0: 우리 저렇게 하나 미션 왔군. 아이다 와 주세요 나오셨네.
1: Я
0: же дал, короче. Я же кишкини алла сажали.
2: Ровно
0: не просто. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Сейчас.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам заттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рухына.
1: ...2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке, Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Это жена Рожолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду?
0: Да, да.
1: Приеду. Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте.
0: Угу.
1: Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас и на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что-нибудь придумаем. Вот.
2: Ой, просто вы запишите это куда-нибудь, на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: Холанна пришла. Видите? Угу. Уже старые, 8 да. лет уже стоит.
1: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано, может быть.
1: Хорошо?
2: Все.

0: Ты специально прервись и вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
1: Все.
0: Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, вот этим.
2: Вот здесь,
0: а
2: да?
0: Здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы
2: есть. Да.
1: По одну сторону риска нельзя.
0: Да.
1: Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярка, наружу.
2: Можно?
1: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
2: Вот.
0: Все.
3: Не, бәрі целый, что ты говоришь, да? А оранжа, колы жеңілі, рука легкая, вот видишь.
2: Сил нету.
3: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектіде бір-бірімен кездесіп, жаңдай, бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып, отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
4: В это, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после

0: мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое, это все сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно, вот. И человек как бы внутренний мир, как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула к жизни.
1: Ойлаймын ошо жетем деп эгерде энди бүкүл Казакстанды аралап келатырмын го азыркы эч кимди кездештирген жокмун но бизде казактарда кызды алып башатын негизи өзүбүздүн арым десек деп болот өзүбүздүн эмибиз артында мүмкүн мен солай бир жигитти алып башармын эч ким жасамаган